ответ, який мам плани, то мне вер. Мови языком тела, мови мне бяч, что хочешь. Она бы хотела ведеть, який мам плани, то до ней. Мови языком тела,